аккорды, которыми бы свой свет сохранил. Час нигде не хочу обратить, jenom свой вандр не стратить, а кличем праздные гитары у замкнутым бриж.